0: Это Роксмарт, Питер.
1: Роксмарт, Питер, Тарикова, Рэдфорд, Фокстера, Дискрятый.
0: Слава Фокстера, Дискрятый, Роксмарт, Питер.